0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В сквере «Юбилейный» высадят множество деревьев и кустарников. Беременным студенткам в 38 регионах установили выплаты от 100 тысяч рублей. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В сквере «Юбилейный» начали высаживать деревья и кустарники, пишет администрация города. Здесь появится около 200 саженцев – гортензии, ивы, яблони, черемуха и другие растения. Чтобы саженцы лучше прижились, после посадки установят камышовые маты и замульчируют почву корой. Поливать их будут регулярно, а в холода укрывать. В сквере работают около 20 человек, которым также помогают студенты колледжа отраслевых технологий, строительства и лесной промышленности. Всего этой осенью в Костроме планируют высадить около 1000 деревьев, кустарников и цветов. Уже озеленили несколько скверов. Кроме того, саженцы появятся и на других общественных пространствах, в частности, вдоль центральных улиц. Единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей установили 38 российских регионов, пишет «Известия». Выплату в 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения уже установили в ЭДГ, Караваево-Черкесии, Марий-Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в ряде областей и Петербурге. В большинстве регионов для получения денег нужно иметь срок беременности не менее 12 недель и проживать в субъекте не меньше 3 лет. В Хабаровском крае обязательное условие – возраст от 18 до 23 лет, а в Саратовской и Пензенской областях в этом году выплаты предусмотрены и для студенток-заочниц. Самый высокий размер выплаты – 250 тысяч рублей, установлен в Смоленской области. По 200 тысяч получают студентки в Ивановской и Ульяновской областях и Севастополе, по 150 тысяч в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, а 120 тысяч в Рязанской области. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь, пишет «Известия». Лидером стала Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». За нее проголосовали 23% опрошенных. На втором месте Джейн Эйр, а на третьем Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Четвертое место заняла Маргарита из «Мастера и Маргариты», а замыкает пятерку Гермиона Грейнджер. Причем Гермиону чаще выбирали мужчины. В список также вошли Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Джо Марч. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 16 сентября, уже среда. Отмечается день HR-менеджера, а также день работающих родителей. Странно было бы, если бы отмечался день неработающих родителей. День школьного рюкзака. Какого цвета был твой первый рюкзак? У меня розовый.
1: У меня был темно-синий рюкзак с огромным мухомором. Судя по всему, это и определило мою дальнейшую развеселую судьбу.
0: А еще сегодня день гуакамоле.
1: Этот мексиканский соус готовится в основном из авокадо, помидоров и красного лука. Гуакамоле привлекает внимание ценителей не только своим уникальным вкусом и текстурой, но и полезными элементами, которые он содержит. Название блюда происходит из языка науатль, от слова ахуакатль, то есть авокадо, и мулли. Соус. Испанские конкистадоры, завоеватели, прибывшие в Мексику, называли авокадо маслом бедняков из-за высокой сытности, маслянистости и доступности плодов. В оригинальном рецепте используются в основном авокадо, помидоры, сладкий лук, чеснок, сок лайма и соль. Сок лайма в составе гуакамоле улучшает вкус и помогает сохранить свежесть блюда, а сладкий лук уравновешивает кислоту лайма.
0: Как-то раз я купила в баночке этот соус гуакамоле, но, естественно, еще тогда, когда можно было пересекать не самым сложным способом границу с Европой, и, прибыв в обратную сторону, стала искать его по маркетплейсам, и, ты знаешь, не нашла. А потом, в итоге, он где-то мне встретился, но это был совсем не тот гуакамоле.
1: Я сейчас тебе расскажу, да, по поводу промышленных вариантов гуакамоле. Угу. Значит, да, высокое содержание жиров в авокадо делает гуакамоле кремообразным и имеет очень-очень приятную текстуру, то есть это просто приятно есть. Мексиканцы нередко добавляют в соус еще рубленную кинзу, но ни в коем случае не петрушку, ну иначе это будет не гуакамоле, а щи. Так вот, главный враг гуакамоле — это блендер и прочие механические устройства. Правильный гуакамоле делает только вручную. Выделять для этого используют мексиканскую каменную ступку молкахете. За неимением таковой можно размять спелый авокадо обычной вилкой, но ни в коем случае не превращать авокадо в вот эту однородную такую кашицу. Она же типа томатного сока, как это делают в супермаркетах и плохих ресторанах. То есть очень важно, чтобы вот эта текстура была
0: с крупинками.
1: Гомогенной. Да, да, да. Угу. Обычно гуакамоле подают с начос, то есть кукурузными чипсами, потому что эти картофельные, они слишком тонкие, и вес гуакамоле их просто ломает.
0: Ничего меня не ломает, надо просто пожирнее брать картофельные чипсы.
1: Надо сразу 4 штуки вот так вот подевать, так по-босяцки, и нормально в рот отправлять. Также гуакамоле добавляют в качестве, в особого оттенка, в салаты и сэндвичи.
0: Если ты еще раз сейчас скажешь гуакамоле, ты явно вызовешь в Санкт-Петербурге дождь.
1: Эль-Ниньо!
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио «Баня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет».
3: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27, 0+.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской 4. Телефон 633-013.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Лиссабоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и среда. А среда – это практически маленькая пятница. Так мы любили говорить раньше, когда наши родители работали с понедельника по пятницу, и субботу и воскресенье мы радостно проводили на горке, в парке, ну или еще где-то. А сейчас все сидят дома и выбирают, куда пойти с помощью интернета. Вообще интернета, особенно вот все эти роботы-помощники, дипсики, да, и AI, там Алисы, они, с одной стороны, очень нужны сейчас в нынешней жизни, а с другой стороны, иногда можно и попасть в просак. Вот мужчина, например, да, заблудился в горах из-за искусственного интеллекта. Он решил спросить у своего помощника, кто у них там, Сири, Алиса, ну вот у кого-то. Мол, дорогая, а как ты думаешь, куда мне пойти? Он, значит, такой ходил-ходил, там гулял и решил пойти какой-то другой тропой в обратную сторону. Она говорит, иди туда. Он пошел и заблудился. Ну, естественно, потом вызвал спасателей. Хорошо, что связь была. Мог бы сразу, в общем-то, спросить. И говорит, надо было, наверное, идти мне все-таки по навигатору, а не с помощью вот этого искусственного интеллекта и помощника. На что искусственный интеллект ему ответил, надо было ха-ха. Вот такая вот новость пришла буквально вчера.
2: То есть еще гадина издевается, вы понимаете, да? А при этом вполне понятны мотивы этого мужчины. Он просто хотел, ну, для кайфа, для радости, да, для приятных ощущений, просто разнообразить свой маршрут.
1: Да. И, друзья, мы сегодня вот каким вопросом задались. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Ну, может быть, вы сочиняете музыку. Может быть, с помощью нейросети придумали какое-то стихотворение коллеге на юбилей.
2: Или, скажем, написали картину.
1: Это тоже такое может быть. Может быть, создали мультфильм какой-нибудь. Или даже, сейчас это очень распространено, оживили фотографии бабушек, дедушек, сделали какой-то, может быть, фильм на этой основе. А может быть, вы просто каждый день, например, спрашиваете, дорогой Вадим, там же можно как угодно назвать свою сеть. Дорогой Вадим, что мне приготовить на ужин? И Вадим вам приятным баритоном Алексея Акопова рассказывает, приготовь для него яичницу. Вот,
2: например... Но не обычную, а армянскую шакшуку огнедышащую.
1: Господа, у нас есть группа в

0: ВКонтакте Радио Ваня, для того, чтобы там вы оставляли свои сообщения. А еще у нас есть телеграм-канал, он называется Радио Ваня FM. И канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня. Там тоже можно делиться своими какими-то находками, в чем вам помог или наоборот, очень не помог искусственный интеллект.
1: Автор самого яркого комментария получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: Звезды

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, сегодня лучше быть открытым для новых идей. Что-нибудь обязательно пригодится.
2: Овны женщины, возможны знакомства, которые помогут вам в продвижении по карьерной лестнице.
1: Тельцы мужчины, на вас может свалиться немало работы, которую вы не планировали. Будьте начеку.
2: Тельцы женщины, уточните у домашних, не нужна ли ваша помощь. Вполне вероятно, кто-то из близких в ней нуждается.
1: Близнецы мужчины, вы готовы приступить к реализации грандиозных планов, связанных с вашим будущим. Действуйте.
2: Близнецы женщины, ожидается прилив творческого вдохновения. Воспользуйтесь и получите удовольствие от самого процесса.
1: Раки мужчины, тайная переписка и отлучки с рабочего места ради романтических свиданий может засечь руководство.
2: Раки женщины, у вас велики шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Львы мужчины, возможно, собственные идеи покажутся вам нереалистичными, а на самом деле они хороши, и воплотить их будет несложно.
2: Львы женщины, велика вероятность интересного предложения. Звезды советуют его принять, оно принесет прибыль.
1: Вы, мужчины, проживите этот день без иллюзий. Сегодня как никогда важно правильно оценивать реальное положение дел.
2: Девы, женщины, хорошая возможность выбросить все ненужное и отказаться от бесперспективных занятий.
1: Весы, мужчины, не надо прятаться за чужими спинами сегодня. Ваш выход – удача где-то рядом.
2: Весы, женщины, может случиться удачное стечение обстоятельств, благодаря которому в личной жизни начнется белая полоса.
1: Скорпионы, мужчины, посвятите этот день дому и семье. Это лучшее, что вы можете сделать сегодня.
2: Скорпионы, женщины, вас может потянуть на самокритику. Но делать этого не стоит, вы и так хороши.
1: Стрельцы, мужчины, у вас есть шанс доказать, что вы не боитесь перетрудиться. Вас ждет день полной работы.
2: Стрельцы, женщины, сосредоточьтесь на людях, на которых хотите произвести впечатление. Включите свое обаяние на полную.
1: Козероги, мужчины, вам хорошо было бы отказаться от важных дел, как следует выспаться, а остальное время провести в полном релаксе.
2: Козероги, женщины, вам также стоит прекратить суетиться и умножать лишние сущности. Помедитируйте.
1: Водолеи, мужчины, нетрудный денек без нервов, забот и хлопот. Вам повезло.
2: Водолеи, женщины, удачное время для воплощения ваших грандиозных планов. Можно даже подключить к этому своих близких.
1: Рыбы, мужчины, ваши главные качества этого дня – пунктуальность и обязательность. Именно они сослужат вам хорошую службу.
2: Рыбы, женщины, звезды советуют заняться внешностью, наведением красоты и лоска.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 16 сентября, среда. Вы рассказываете о том, насколько часто вы пользуетесь искусственным интеллектом, чем он вам помог, а в чем вы разочаровались.
2: А чем поднагадил?
1: Да. Сережа Пуженков отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Лично мне помощи не было никакой. Одно разочарование. Пару раз навигатор заводил в тупик, а главное... «Блуданули мы с женой в грибах». За эту фразу вообще я вот, ну, прям голосую всеми руками, потому что, как сын психиатра, я знаю, что многие известные люди в грибах до сих пор блуждают, да. Короче, заблудились в лесу, открыл навигатор, как такой деловой водил у нас 4 часа по кругу, вот, а потом, может быть, это покажется смешным, любимая меня как следует обматерила, прочитала молитву, то есть успокоилась, пришла в ДСИСК в порядок, и через 10 минут мы вышли к машине. Вот такая у меня персональная нейросеть под названием «Любимый заяц».
2: Ты знаешь, мы как-то ездили на машине еще по Европе, тогда еще можно было спокойно передвигаться, и не было никаких ограничений, и оказались, ну, скажем так, в горах. А там должен был нас встречать с распростертыми объятиями небольшой отельчик. И мы, естественно, по навигатору, так как все-таки это чужая страна, и ты не особо и ориентируешься, подъезжаем к скале. А навигатор говорит: вы приехали. И я вот так вот, знаешь, голову задираю. Да, мы приехали, только отель на скале. Он как бы нас привез.
1: Да, есть. Слушай, на самом деле эти альпийские маленькие гостиницы, господи, это такое счастье.
2: Но это были не совсем, да, не совсем Альпы, но и тем не менее. А еще одно сообщение от Натальи, на этот раз в нашем канале в Максе, радио Ваня. Великолепно, что искусственный интеллект теперь поет. Такие душевные песни, да так трогательно, я в восторге. Что бы я ни делала, всегда с музыкой. Ну, тут не совсем понятно, да, что конкретно имела в виду Наталья. Уже готовые какие-то песни? Или, может быть, сейчас люди, бывает, сочиняют стихи, а даже некоторые не сочиняют, а просто пишут промпт, мол, хочу песню про любимого Василия, который любит играть на гармошке в 6 вечера около моего дома. И нейросеть соединяет это все в красивые мелодии, слова и выдает.
1: Да. Более того, можно помимо текста, естественно, тут же задать жанр музыкальный, в котором вы хотели бы услышать там регги, эсид хаус, русский шансон.
2: Мы
1: или...
2: своим Василием сидели на заваленке. Ну, например.
1: Ну, скажем, да.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Реклама.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников. В России разработали модель, предсказывающую востребованные специальности. Россияне назвали самые раздражающие слова. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников, пишет администрация города. Это самое масштабное интеллектуальное состязание, которое ежегодно проходит по всей стране. Всего предусмотрено 4 этапа. Самый массовый – школьный, продлится до 23 октября. В нем могут поучаствовать ученики с 4 по 11 классы. На муниципальном этапе будут соревноваться школьники с 7 по 11 классы, набравшие проходной балл, а также победители и призеры прошлого года. В областном этапе примут участие лучшие ученики с 9 по 11, а самые сильные олимпиадники со всей страны соберутся в финале. В этом году 6 олимпиад по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике пройдут дистанционно. Для участия нужно получить в школе специальный код, выполнить работу в системе и отправить на проверку. Результаты придут в школу через 14 дней. По итогам каждой олимпиады результаты занесут в рейтинговую таблицу, а затем определят проходной балл для следующего этапа. Российские ученые разработали модель, которая предсказывает, какие специальности станут востребованными в конкретных регионах в ближайшее время, пишут РИА Новости. Главный показатель – плотность образовательной среды. Он показывает, насколько регион может развить новые специальности, опираясь на уже имеющиеся компетенции, инфраструктуру и спрос, даже если раньше такого направления там не было. Также модель учитывает приток студентов из других регионов, сложность обучения и привлекательность направления для абитуриентов. По словам разработчиков, модель поможет Миноборнауке эффективнее вкладывать средства в высшее образование регионам и избежать ошибок при планировании. Жаргонизмы и сленг вызывают у россиян самое сильное отторжение, пишут РИА Новости. Самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал кринж. На втором месте по уровню неприятия англицизмы – кейс, триггерить, хайп и фейк. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. 19% людей от 18 до 25 – столько же, сколько среди тех, кому за 35 и старше. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова, например, вкусняшка, кушать и денежки. А вот к канцеляризмам россияне оказались терпимее всего. Они раздражают лишь 2% опрошенных. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио «Ваня». Дышать.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня решили поговорить про искусственный интеллект. Как часто вы им пользуетесь и пользуетесь ли вообще? Когда он вам помогает, а может быть наоборот мешает? А такие истории тоже принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Виктор Мамонов написал. Я вот люблю спрашивать у нейросети бытовые вопросы из разряда. Подскажи, сколько надо досок такого-то размера на такую-то площадь? Ну, человек-строитель. А так, например, я считаю, каждый автолюбитель пользуется искусственным интеллектом. Вот навигатор, он же тоже, получается, ИИ.
2: Конечно.
1: И составляет он маршрут с учетом всяких пробок и всего остального. Вообще, технологии всегда шли впереди планеты всей. Раньше вот на радио надо было звонить или смс-ки писать. А сейчас, вон тебе, с чатика в телефоне с помощью мобильного интернета написал, и ведущие взяли и прочитали. А так вообще насчет искусственного интеллекта картинку вспомнил, пишет Виктор, как парень стоит в очереди за бензином, не помывшийся, потому что воду отключили, но готовящийся к конференции по искусственному интеллекту.
2: Да. Вот это, кстати, очень...
1: Классный мем.
2: Да, замечательный такой вот слепок с реальности. А Павел Мальцев, привет из Марии Эл. Я часто использую искусственный интеллект для создания своих песен. Текст сам пишу, а музыку и вокал, так сказать, предоставляю ИИ. Конечно, прикольно выходит, но иногда так получается, что уши вянут, но моей подруге нравится. И мы здесь вот с Пивоваровой отметили, что подруга у Павла просто замечательная, очень повезло.
1: Мужчину надо поддерживать, да, неважно, да. Даже если он опростоволосился, скажем так, все равно не получилось сейчас, получится потом. Ну-ну-ну, ты просто устал на работе. Еще одно сообщение от Эли. А я песню создала любимому застройщику жилого комплекса «Зеленая долина» в Зеленодольске. И знаете что? Руководство сделало песню гимном ЖК. Я вот думаю, может мне тоже сочинить песню своему коттеджному поселку «Одуванчик». И будет у нас свой гимн. Хотя я уже пыталась придумывать, знаешь, такое. Радио «Одуванчик». Ушел твой мальчик, включай «Одуванчик». А там такие песни, знаешь, вот от Анасти, такие душурвущие.
2: А если руководству твоего одуванчика понравится сочинение, может, они тебе бесплатных семян помидорных отсыпят на следующий сезон, а?
1: Весь прикол в том, что у нас как такового не особо есть руководство. Вот бы оно появилось благодаря гимну.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП Росгосцирк, город Москва, ОГРН 102-773-927-2527, 0+.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Лиссабоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня вы нам рассказываете о своем опыте общения с искусственным интеллектом. Насколько он помог или, наоборот, вывел из себя совершенно тупейшими и противоположным вашим ожиданиям решением, которое он предложил. Наташа Потехина отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Как-то раз навигатор из-за того, что была пробка на Октябрьской набережной, предложил мне выскочить на кольцо, объехать его по кругу и спуститься на другую сторону этого кольца, утверждая, что 2 часа 10 минут, и я, собственно, дома. А до дома мне было при этом всего 10 минут. Ну, то есть, может быть, Наташа, если бы воспользовалась предложением и попала бы к себе домой.
2: Чуть лучше бы узнала родной любимый город,
1: ну,
2: с другой стороны.
1: Ну да, то есть с экскурсией, да, да.
2: Татьяна из Петербурга тоже нам пишет в нашем канале в Максе. А я пользуюсь искусственным интеллектом узнать, в какое время поехать в отпуск по моей натальной карте. Вот вчера, например, он подсказывал мне отели. А еще мы обсуждаем мои отношения с людьми, помогает писать служебные записки по работе. Нет, я редко этим пользуюсь, тут же пишет Татьяна. А еще помог написать поздравление родственнику на юбилей. Какой хороший мальчик или девочка, уж я не знаю, как там Татьяна его зовет или величает.
1: Да, ну, всегда можно подкорректировать да, то, что вам выдает искусственный интеллект под свои нужды, да. Вал-вал ВКонтакте, одно могу сказать, нейросеть либо нарочно ошибается, либо просто несовершенно. Все время ей приходится писать, что ты не права. Но она извиняется и исправляется. Но только ее стоит спросить о том же, опять ошибается, и, в общем, замкнутый круг, ничего нового. Привет от Валерия из Борисоглебска, и утверждает, что его город — это столица мира.
2: Наверняка ему это подсказала нейросеть. А вот уже соглашаться с ней или нет — это прямое право Валеры, ну и нас тоже, естественно. Анастасия, а я у Алисы как-то спросила про погоду. Она говорит: «Тепло». Ну, я ей надела футболку, шорты, ну, май месяц. Вернулась, замерзла. Говорю ей: «Ты что, меня обманула?» Ну, а она такая: «Это не я обманула, а синоптики. Работа у них такая».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про искусственный интеллект. Пользуетесь ли вы нейросетями? Помогают ли они вам или, наоборот, сбивают с пути истинного? Михаил Лаврухин отметился в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Миша у нас из Санкт-Петербурга. Нейросетью лично, пишет Миша, не пользуюсь. Вот люди иногда просят меня сгенерировать мультик про зубы. И вот в интернет я это выкладываю. Но вот это я только единственное не поняла, что если Миша не пользуется, то как тогда он генерирует эти мультики?
2: Это группа бродячих стоматологов периодически обращаются к Михаилу с такой просьбой.
1: Если можно, передайте привет, пожалуйста, моему папе Евгению Лаврухину. Ну что, привет, Евгений Лаврухин, от сына твоего, Михаила, который мультики про зубы генерирует.
2: Да, Михаил Евгеньевич, спасибо. Алена Витальевна Семенова отметилась в нашем канале в Максимум, так называется, Радио Ваня. Мы используем на работе искусственный интеллект для создания красивых текстов. А так как наша работа требует ежедневного скидывания постов для родителей и воспитанников, фантазии, соответственно, уже не хватает. Мы прекрасно это понимаем, но приходится обращаться за помощью к ИИ.
1: А у меня тоже иногда и фантазии не хватает, чтобы такое на ужин приготовить. Но вот одно из приложений искусственного интеллекта, мне кажется, тоже у него фантазии не хватает. Он какую-то банальщину скидывает. Ну, так я и сама могу придумать.
2: Знаешь, у меня тоже иногда кажется, что, ну, господи, от курицы устал. Даже от говядины иногда устаешь. От свинины тем более. Ну, господи, что... И знаешь, как мне помогает, что помогает?
1: Да.
2: Беру обычный огурец, не солю, его начинаю есть. И такой у меня аппетит. Я уже зажаренного шахматного коня готов съесть, поэтому...
1: Ты знаешь, я буквально недавно видос видела, по-моему, из Японии ребята путешествовали, и там в одном из ларьков уличная еда продаются огурцы на палке. Ну, то есть просто в огурец вставлена палка.
2: А, это как бы огуречный люля?
1: Да-да-да. И главное, она говорит, и стоит, ну, если перевести на наши деньги, 150 рублей.
2: О-о-о.
1: Они смеются, не могут. А говорит, давай, говорит, купим, посмотрим, уж прикол какой. Может быть, он там малосольный какой-то или еще. Нет, говорит, просто огурец на палке. И они еще, главное, его берут, а продавец говорит, показывает им на салон, говорит, можете еще посолить. А они... Для русского человека огурец на палке еще предложили посолить. А. Вот как кукурузу, но только вообще ничего. Просто стоит такой лоток прозрачный, и там много-много огурцов на палке. Так что хороший, наверное, для какого-то жаркого климата лайфхак. Ты продавать,
2: помнишь,
1: огурцы.
2: Семья честного гаишника, когда он приходит вечером после работы, да, и жена говорит, сегодня твоя любимая
1: вода.
2: Горячая вода с солью, как ты любишь.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
7: Центр инфекционных заболеваний.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома-концерт.
9: 18+. О, Иванов-концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
10: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
11: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
13: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школы Костромской области приехали новые учителя. В России стало больше многодетных семей. Больше половины россиян читают сразу 5 книг. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет Кострома Today. Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского районов, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 20 по 25 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. В России стало больше многодетных семей, пишет газета «Ру». С 24 года до сентября текущего их число выросло на 16%. В основном росту способствует поддержка на федеральном уровне, маткапитал, погашение ипотеки и ежегодная выплата, а также региональная выплата за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении жилищного вопроса. Больше всего многодетных семей в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Больше половины россиян читают сразу от 2 до 5 книг, пишет газета «Ру». Причина проста – быстро переключается внимание, да и скучно зацикливаться на одной истории. 27% читают 2 книги одновременно, совмещая работу, учебу и отдых. Еще 20% берут 3-5 произведений, потому что быстро теряют интерес к сюжету. А 13% объясняют это образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% все еще верны одной книге. Но у 23% за последние 3 месяца не получилось дочитать ни одну. Аудиоформат тоже набирает обороты. 27% слушают и читают поровну, 26% выбирают только аудио, а 15% вовсе отказались от текста. И лишь 24% читают исключительно в текстовом формате. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 16 сентября, уже среда. Отмечается день HR-менеджера, а также день работающих родителей. Странно было бы, если бы отмечался день неработающих родителей. День школьного рюкзака. Какого цвета был твой первый рюкзак? У меня розовый.
1: У меня был темно-синий рюкзак с огромным мухомором. Судя по всему, это и определило мою дальнейшую развеселую судьбу.
0: А еще сегодня день гуакамоле.
1: Этот мексиканский соус готовится в основном из авокадо, помидоров и красного лука. Гуакамоле привлекает внимание ценителей не только своим уникальным вкусом и текстурой, но и полезными элементами, которые он содержит. Название блюда происходит из языка науатль, от слова ахуакатль, то есть авокадо, и мулли. Соус. Испанские конкистадоры, завоеватели, прибывшие в Мексику, называли авокадо маслом бедняков из-за высокой сытности, маслянистости и доступности плодов. В оригинальном рецепте используются в основном авокадо, помидоры, сладкий лук, чеснок, сок лайма и соль. Сок лайма в составе гуакамоле улучшает вкус и помогает сохранить свежесть блюда, а сладкий лук уравновешивает кислоту лайма.
0: Как-то раз я купила в баночке этот соус гуакамоле, но, естественно, еще тогда, когда можно было пересекать не самым сложным способом границу с Европой, и, прибыв в обратную сторону, стала искать его по маркетплейсам, и, ты знаешь, не нашла. А потом, в итоге, он где-то мне встретился, но это был совсем не тот гуакамоле.
1: Я сейчас тебе расскажу, да, по поводу промышленных вариантов гуакамоле. Угу. Значит, да, высокое содержание жиров в авокадо делает гуакамоле кремообразным и имеет очень-очень приятную текстуру, то есть это просто приятно есть. Мексиканцы нередко добавляют в соус еще рубленную кинзу, но ни в коем случае не петрушку, ну иначе это будет не гуакамоле, а щи. Так вот, главный враг гуакамоле — это блендер и прочие механические устройства. Правильный гуакамоле делают только вручную. В идеале для этого используют мексиканскую каменную ступку, молкахете. За неимением таковой можно размять спелый авокадо обычной вилкой, но ни в коем случае не превращать авокадо вот эту однородную такую кашицу, она же типа томатного сока, как это делают в супермаркетах и плохих ресторанах. То есть очень важно, чтобы вот эта текстура была
0: с крупинками,
1: гомогенной. Да. Угу. Обычно гуакамоле подают с начос, то есть кукурузными чипсами, потому что эти картофельные, они слишком тонкие, и вес гуакамоле их просто ломает.
0: Ничего меня не ломает, надо просто пожирнее брать картофельные чипсы.
1: Надо сразу 4 штуки вот так вот подевать, так по-босяцки, и нормально в рот отправлять. Также гуакамоле добавляют в качестве оттенка в салаты и сэндвичи.
0: Если ты еще раз сейчас скажешь гуакамоле, ты явно вызовешь в Санкт-Петербурге
1: Эль-Ниньо.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Лиссабоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, геометрия и труд. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали школьный предмет.
3: Геометрия и труд всех перетрут. Вернее, перетрясут и посмотрят, кто же ответит правильно, глядя на картинку-подсказку. Она на нашей стене уже ВКонтакте, естественно, размещена. И под ней мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов. На картинке-подсказке сегодня вечерний летний Санкт-Петербург. Водичка сияет в отблесках фонарей. «Спас на крови», канал Грибоедова, мостик. И я совсем недавно была на нем, именно на этом мостике. Там недалеко находится чудный бар, с которым радио Ваня очень дружит. И в этом баре проходил концерт, и я на нем присутствовала. Там вообще часто проходят концерты, не будем называть, потому что мне за это и не заплатили сегодня. И тем не менее.
2: Это недалеко от «Спаса на крови».
3: Да, именно так. Вот. А еще там есть чудесная музыкальная школа, тоже недалеко от «Спаса на крови». Там взрослых и детей учат петь. Но я тоже не буду говорить ее название. А вообще картина, конечно, завораживающая. Такая таинственная. Кафешечки вот тут вот я сбоку смотрю. Даже столики выставлены летних кафетериев. И даже там кто-то как будто бы да, и сидит. Странно, что никто не плывет. Никакая гондола или, может быть, САП по каналу Грибоедова.
2: Тут слишком низкие мостики для гондолы.
3: Понимаешь? А на САПе можно
2: она
3: лечь?
2: Носом за... На САПе, да. Но, понимаешь, но САП использовал бы торжественную обстановку этих вечерних благородных летних сумерек.
3: Да, и вот этого вот неба очень загадочного. В общем, ребята, смотрите на эту чудесную картину, влюбляйтесь в северную столицу и... Отвечайте на вопрос, что же мы сегодня загадали? Какой же такой школьный предмет?
2: Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на шоу «Подождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке радио Ваня.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали школьный предмет.
3: И, конечно, очень хотелось вас запутать этой картинкой Санкт-Петербурга, чудесный канал Грибоедова, «Спас на крови», необычайно величественные дома и сам канал, собственно, вода, лето, тепло, небо. В общем, казалось бы, что можно придумать? Вы и придумали. История, например. Есть уж история Санкт-Петербурга. Ну, понятно же, что на картинке Петербург, значит, история Санкт-Петербурга.
2: Ну, действительно, это исторический центр северной столицы, уже куда центрее.
3: Да, если учесть, что там «Спас на крови», то понятно, почему некоторым пришло в голову религиоведение. У некоторых школ наверняка такое есть, но вот у меня, например, не было. Есть у нас тут и черчение, и физика, и даже геометрия. Действительно, геометрия Санкт-Петербурга уникальна.
2: Очень четко, ровно. Вы понимаете, тут еще, конечно, равнинная особенность. Да. Здесь все реально по линейке. Это вот, посмотрите на современную карту Африки, да, которая возникла, по-моему, в середине прошлого века.
3: Ой, там пока от льва бежишь, такие фигуры нарисуешь.
2: Я имею в виду, что там есть просто участки, да, которые, ну, реально, то есть люди прикладывали линейку и так, так, значит, здесь будет у нас что? Это Заир.
3: Друзья, ну, конечно, многие фишечку заценили, сразу же раскусили орешек и написали, что это изобразительное искусство. Ну, естественно, какая бы картина ни была сегодня в подсказках, это картина в первую очередь. И мы поздравляем Заришу Гафурову.
2: Зариша, вручаем вам 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» новая версия 29 сентября ДК имени Ленсовета 12+.
1: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шунтик.
1: Особые приметы на радио Ваня.
2: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 16 сентября. В народном календаре этот день получил название «Домна Добродетельная». Дело в том, что Святая Домна считалась покровительницей домашнего очага и порядка. И на Руси в этот день было принято наводить порядок в доме и во дворе, избавляться от старых ненужных вещей, рухляди и хлама. А все собранное вечером сжигали. Причем вместе с картофельной ботвой. Считалось, что если весь мусор удастся сжечь, то весь год будет удачным. Просто если у вас нет картофельной ботвы, ну, просто пару картошин киньте, потому что после сжигания их можно будет еще и съесть.
3: Ну, действительно, уже пора сжечь ботву. Все-таки, как-никак, на календаре 47 августа. Особое отношение было к старым лаптям. Лаптями в старину называли кроссовки. Их развешивали вокруг дома.
2: Это для зумеров сейчас пояснил.
3: Конечно. Нас слушают абсолютно все возраста. Их развешивали лапти вокруг дома, на кольях в огороде, под крышами хлевов.
2: Хлевов.
3: На столбах у ворот. Верили, что это защитит семью и скот от сглаза. Если злой человек посмотрит на такое множество лаптей и начнет их пересчитывать, ты уже не сможет ничего сглазить, потому что есть вариант, что он просто собьется со счета.
2: Да, ты знаешь, это называется сейчас вот у коучей сместить фокус внимания.
3: Акценты, да, переместить.
2: Прохожим. Также в этот день крестьяне старались закончить уборку льна. Говорили, Василиса пришла, поторопись с уборкой льна. Ну, то есть там еще Василиса какая-то у них присутствовала.
3: Подтянулась, да.
2: Вот. А еще крестьяне продолжали работу в поле. Да, сейчас. А еще рекомендовалось подвести итоги, пересчитать запасы и проверить имущество, чтобы привлечь стабильность. Вот, кстати, о запасах. Я вчера удивительную вещь увидела. Мужчина закатывает в 3-литровые банки макароны, крупы, горох, чечевицу.
3: Хомяков.
2: Вот, казалось бы, да, для чего вообще это закатывать? Ну, потому что хранить их долго же нельзя, там могут завестись жучки, червячки.
3: Да.
2: А он, значит, русскую народную мудрость там использует. Хотя, конечно, я очень сомневаюсь в этой мудрости.
3: Хлорочкой присыпал эти спагетти.
2: Во-первых, на дно он клал соль, а во-вторых, он зачем-то, ну, предположим, в макароны вставлял пару больших соток гвоздей, ну, помытых, естественно. Вот. А дальше, значит, он сверху на эти макароны, которые не доходили до самого края банки, ставил свечу парафиновую, такую плоскенькую, зажигал ее и потом закручивал. Как бы считается, что свеча, выжигая кислород, делает вакуумную закрутку, и там точно никто не заведется, и макароны не испортятся. Хотя, конечно, в комментариях под этим видео многие засомневались, не заржавеет ли гвозди, не окислятся ли.
3: Вот, кстати.
2: И вообще, первое, что парафиновая свеча так вот весь кислород так и не выжжет. И вообще, что сейчас, в наше время, когда есть вакууматоры, и стоят они там пару тысяч, забивать гвозди в макароны, ну, это очень странно.
3: Это...
2: Да, и слов никаких нет уже.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В костромских школах обновили программу разговоров о важном. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах обновили программу разговоров о важном, пишет Кострома Today. Теперь младшим классам больше рассказывают о Великой Отечественной войне, а старшеклассникам о выдающихся людях. Ребята узнают о военачальниках Петре Котляровском, Алексее Мересьеве, Федоре Ушакове и Рихарде Зорге. А еще о балерине Галине Ульяновой, композиторе Александре Пахмутовой, поэте Николае Добронравове, вратаре Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане. Отдельно поговорят о первой сестре милосердия Дарье Севастопольской и Елизавете Федоровне. Кроме того, в разговор о важном добавили профориентацию. Старшеклассникам это поможет определиться с будущей профессией. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Напомню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматическим, заявление подавать не нужно. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалось адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление у видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, сегодня лучше быть открытым для новых идей. Что-нибудь обязательно пригодится.
2: Овны женщины, возможны знакомства, которые помогут вам в продвижении по карьерной лестнице.
1: Тельцы мужчины, на вас может свалиться немало работы, которую вы не планировали. Будьте начеку.
2: Тельцы женщины, уточните у домашних, не нужна ли ваша помощь. Вполне вероятно, кто-то из близких в ней нуждается.
1: Близнецы мужчины, вы готовы приступить к реализации грандиозных планов, связанных с вашим будущим. Действуйте.
2: Близнецы женщины, ожидается прилив творческого вдохновения. Воспользуйтесь и получите удовольствие от самого процесса.
1: Раки мужчины, тайная переписка и отлучки с рабочего места ради романтических свиданий может засечь руководство.
2: Раки женщины, у вас велики шансы встретить любовь всей вашей жизни.
1: Львы мужчины, возможно, собственные идеи покажутся вам нереалистичными, а на самом деле они хороши, и воплотить их будет несложно.
2: Львы женщины, велика вероятность интересного предложения. Звезды советуют его принять, оно принесет прибыль.
1: Вы, мужчины, проживите этот день без иллюзий. Сегодня, как никогда, важно правильно оценивать реальное положение дел.
2: Девы, женщины, хорошая возможность выбросить все ненужное и отказаться от бесперспективных занятий.
1: Весы, мужчины, не надо прятаться за чужими спинами сегодня. Ваш выход – удача где-то рядом.
2: Весы, женщины, может случиться удачное стечение обстоятельств, благодаря которому в личной жизни начнется белая полоса.
1: Скорпионы, мужчины, посвятите этот день дому и семье. Это лучшее, что вы можете сделать сегодня.
2: Скорпионы, женщины, вас может потянуть на самокритику. Но делать этого не стоит, вы и так хороши.
1: Стрельцы, мужчины, у вас есть шанс доказать, что вы не боитесь перетрудиться. Вас ждет день полной работы.
2: Стрельцы, женщины, сосредоточьтесь на людях, на которых хотите произвести впечатление. Включите свое обаяние на полную.
1: Козероги, мужчины, вам хорошо было бы отказаться от важных дел, как следует выспаться, а остальное время провести в полном релаксе.
2: Козероги, женщины, вам также стоит прекратить суетиться и умножать лишние сущности. Помедитируйте.
1: Водолеи, мужчины, нетрудный денек без нервов, забот и хлопот. Вам повезло.
2: Водолеи, женщины, удачное время для воплощения ваших грандиозных планов. Можно даже подключить к этому своих близких.
1: Рыбы, мужчины, ваши главные качества этого дня – пунктуальность и обязательность. Именно они сослужат вам хорошую службу.
2: Рыбы, женщины, звезды советуют заняться внешностью, наведением красоты и лоска.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И сегодня на нашем... И сегодня вашему вниманию предстает Ольга Юрьевна Серябкина. После замужества, к слову сказать, на Чкебе. Все вы знаете Ольгу Юрьевну. Если не знаете, сейчас вам мы понемножечку расскажем.
2: Да, родилась Оля 12 апреля, соответственно, Овен по знаку зодиака.
1: Как и я.
2: То есть смотри, 12-го у Серябкиной, а через неделю у Пивоваровой.
1: Да.
2: Родилась Оля в Москве. Девочка росла очень пластичной, прекрасно при этом пела. И родители отвели 6-летнюю малышку в музыкальную школу и параллельно в кружок бальных танцев.
1: С этого-то все и началось.
2: Да?
1: В 2006 году все мы узнали, как Оля поет, потому что она стала солисткой группы «Серебро» вместе с Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной. И в 2007 Оля уже на Евровидении с песней «Сонг номер один» заняла 3-е место. Ну, естественно, вместе с девчонками. Ее узнали не только в России, но и по всему миру. Параллельно с работой в группе Оля начала сольную карьеру и даже в 2014 году под псевдонимом «Холли Молли» выпустила первый свой сингл. Позже псевдоним был сокращен до «Молли». И, честно говоря, я думала, что Оля так и продолжит выступать под псевдонимом «Молли». Но Оля решила, что она никакая не «Молли», а все-таки Ольга Серябкина.
2: Ты знаешь, «Холли Молли» — это прекрасное название для ирландского паба, потому что «Молли» — это одно из самых популярных ирландских женских имен. Ну, а «Холли» — да, безумная «Молли».
1: Да. Оля пробовала себя, естественно, не только как певица, была и соведущей разных шоу, и сама участвовала в шоу, и даже дебютировала в кино, сыграв одну из главных ролей в караоке-комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день». Позже еще в

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, 16 сентября, среда. Сегодня вы рассказываете о своих более-менее успешных или неудачных экспериментах с искусственным интеллектом.
2: Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок два билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницы.
1: Светлана отметилась на нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Добрейшего утра из Питера. Я с помощью ИИ оживила фотографии своих родителей в молодости. Это так мило, это так тепло на сердце, когда смотришь на их смеющиеся лица и как они машут мне рукой. Всегда вспоминаю их с теплотой. Да, это очень нежно получается.
2: Оля Авдеева. Я сама пользуюсь искусственным интеллектом, пишет нам Оля в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Ну, например, чтобы узнать, что за гриб попался на пути, наведя на него камеру. Что за жук залетел ко мне в гости. Но, правда, он тоже не всегда говорит со стопроцентной уверенностью. Но пугает меня, что наши дети перестали думать. Это катастрофа. Олечка, дорогая, вы знаете, вот у меня, например, бабушка очень пугала, что фигуристы в лохмотьях танцуют. Знаете, вот такие были юбочки, лоскутами, как будто огонь. Она говорит... Господи, да что ж она юбку-то не смогла себе надеть нормальную? Так что в каждом поколении будет что-то пугать следующее. Уже большая победа, что зумеры не пьют. У нас сократилось потребление, потребление алкогольных напитков, потому что это не модно, не здорово. Человек не считает, что если он поднял рюмку, то он взрослый. Нет, они ППшники и зожники. Молодцы ребята, уже хорошо.
1: Слушай, это как в знаменитом фильме Мартина Скорсезе, когда один из героев говорит, не налегай на это дерьмо, это портит лицо.
2: Да.
1: Наталья отметилась в Максе. Привет из Омска. Столкнулась с ИИ, когда у нас в садоводческом массиве стали топить дачи, затапливать. Это продолжалось уже 3 года. Я решила создать песню с помощью искусственного интеллекта. Конечно, песня, может, не сильно повлияла, но на нашу проблему все-таки отозвались, заметили. Песня разошлась не только по городу, но и в другие города, и даже в страны.
2: Ух ты, вирусной стала.
1: Да, мне очень понравилось сочинение. А потом я делаю еще клипы к этой песне и, соответственно, поздравляю всех своих друзей и знакомых. Им это ужасно нравится.
2: А еще на это можно деньги зарабатывать хорошие.
1: Мне кажется, что в ситуации с искусственным интеллектом главное овладеть максимально высоко искусством составления промптов, то есть правильно формулировать задачи.
2: Главное владеть собой. А то, знаешь, провалишься в этот ИИ, а потом как вот в реальный мир выходить?
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим об искусственном интеллекте, кому он принес пользу, а кого нахлобучил. Вы об этом пишете в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Еще немножко ваших сообщений. Вот от Анны Подугольниковой. Я генерирую сочинение по русскому языку. Ну и заодно передаю привет, но это уже не с помощью ИИ, а с помощью нас, Никите Подугольникову.
2: Яна в Максе пишет, недавно завела щенка, и искусственный интеллект помогает мне в его воспитании. Как кормить, там, как отучить лаять по ночам в темноту гримпинской трясины, как часто расчесывать, купать и так далее. Думаю, попросить помощь и в воспитании детей. Но тут, Яночка, дорогая, все, конечно, хорошо, но свою голову искусственный интеллект не заменит. Это просто помощник.
1: Ксения, я промпт-менеджер. Дайте я расцелую того, кто придумал интернет и нейросети. Пользуюсь ежедневно. Балдею от них и восхищаюсь. Если человеку не нравится сгенерированная нейросетью, значит, промпт был неточный и некачественный. Нейросети мне помогают и в работе, в организации праздников, в подарках, в домашних делах. Перечислять можно бесконечно, но итог один. Я вас люблю. Ну, нейросетям признается Ксения в любви, естественно.
2: Любовь Рогозова. ИИшка помогает мне по всем вопросам для садика, для жизни. И с помощью него оживляю старые фотки, делаю песни на все праздники. Очень удобно с ним стало. Надо просто задавать правильные задачи. Всему коллективу кафе «Пончики-блинчики» огромного позитива на целый день.
1: «Пончики-блинчики», класс.
3: «Пончики-блинчики».
1: Маша Рочева. Веду свой микроблог по психологии. Тут написала пост о тараканах в голове. И попросила... у искусственного интеллекта картинку с бегающими в панике тараканами, где каждый выкрикивает какую-нибудь свою реплику. Ну, с тараканами-то все окей, милаши такие получились, а вот в репликах ошибок понаделал. Пришлось запросить без реплик. А так, да, по поводу недугов с ним советую. Это вот, кстати, опасно, Маша. Хотя, конечно, чем прижечь бородавку, ответит. Да, да. Но вам может не понравиться.
2: Чем отметить прижигание бородавки? Ну ладно.
1: Друзья, у нас есть победительница. И это Екатерина Федорова. Катя у нас заведует клубом подростковым. Приглашала даже спикера для того, чтобы спикер подросткам рассказал, как пользоваться нейросетями. И ребята смогли сделать свой первый ролик. А еще нейросети использую, когда у меня мысль есть, но не получается ее переформулировать или сформулировать четко. А недавно картинку генерировала, чтобы показать, вот о чем ты, кстати, недавно говорил, что... нейросети — это только вспомогательный инструмент. Его можно использовать, но живой человеческий труд он не сможет заменить. Сантехнику не починит, стол не сделает. Дорогая Катя, сегодня вы наша победительница.
2: Катюше вручаем 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге. Мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com 12+.
0: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В сквере Юбилейной высадят множество деревьев и кустарников. Беременным студенткам в 38 регионах установили выплаты от 100 тысяч рублей. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В сквере Юбилейной начали высаживать деревья и кустарники, пишет администрация города. Здесь появится около 200 саженцев, гортензии, ивы, яблони, черемуха и другие растения. Чтобы саженцы лучше прижились, после посадки установят камышовые маты и замульчируют почву корой. Поливать их будут регулярно, а в холода укрывать. В сквере работают около 20 человек, которым также помогают студенты колледжа отраслевых технологий, строительства и лесной промышленности. Всего этой осенью в Костроме планируют высадить около 1000 деревьев, кустарников и цветов. Уже озеленили несколько скверов. Кроме того, саженцы появятся и на других общественных пространствах, в частности, вдоль центральных улиц. Единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей установили 38 российских регионов, пишет «Известия». Выплату в 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения уже установили в Адыгее, Караваево-Черкесии, Марий-Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в ряде областей и Петербурге. В большинстве регионов для получения денег нужно иметь срок беременности не менее 12 недель и проживать в субъекте не меньше 3 лет. В Хабаровском крае обязательное условие – возраст от 18 до 23 лет, а в Саратовской и Пензенской областях в этом году выплаты предусмотрены и для студенток-заочниц. Самый высокий размер выплаты – 250 тысяч рублей, установлен в Смоленской области. По 200 тысяч получают студентки в Ивановской и Ульяновской областях и Севастополе, по 150 тысяч в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, а 120 тысяч в Рязанской области. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь, пишет «Известия». Лидером стала Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». За нее проголосовали 23% опрошенных. На втором месте Джейн Эйр, а на третьем Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Четвертое место заняла Маргарита из «Мастера и Маргариты», а замыкает пятерку Гермиона Грейнджер. Причем Гермиону чаще выбирали мужчины. В список также вошли Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Джо Марч. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников. В России разработали модель, предсказывающую востребованные специальности. Россияне назвали самые раздражающие слова. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников, пишет администрация города. Это самое масштабное интеллектуальное состязание, которое ежегодно проходит по всей стране. Всего предусмотрено 4 этапа. Самый массовый школьный продлится до 23 октября. В нем могут поучаствовать ученики с 4 по 11 классы. На муниципальном этапе будут соревноваться школьники с 7 по 11 классы, набравшие проходной балл, а также победители и призеры прошлого года. В областном этапе примут участие лучшие ученики с 9 по 11, а самые сильные олимпиадники со всей страны соберутся в финале. В этом году 6 олимпиад по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике пройдут дистанционно. Для участия нужно получить в школе специальный код, выполнить работу в системе и отправить на проверку. Результаты придут в школу через 14 дней. По итогам каждой олимпиады результаты занесут в рейтинговую таблицу, а затем определят проходной балл для следующего этапа. Российские ученые разработали модель, которая предсказывает, какие специальности станут востребованными в конкретных регионах в ближайшее время, пишут РИА Новости. Главный показатель – плотность образовательной среды. Он показывает, насколько регион может развить новую специальность, опираясь на уже имеющиеся компетенции, инфраструктуру и спрос, даже если раньше такого направления там не было. Также модель учитывает приток студентов из других регионов, сложность обучения и привлекательность направления для абитуриентов. По словам разработчиков, модель поможет Миноборнауке эффективнее вкладывать средства в высшее образование, регионам избежать ошибок при планировании. Жаргонизмы и сленг вызывают у россиян самое сильное отторжение, пишут РИА Новости. Самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал кринж. На втором месте по уровню неприятия англицизмы – кейс, триггерить, хайп и фейк. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. 19% людей от 18 до 25 – столько же, сколько среди тех, кому за 35 и старше. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова, например, вкусняшка, кушать и денежки. А вот к канцеляризмам россияне оказались терпимее всего. Они раздражают лишь 2% опрошенных. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 107-98-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
7: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой!
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой!
9: 770908.
10: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Реклама.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
0: Центр инфекционных заболеваний.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В школы Костромской области приехали новые учителя. В России стало больше многодетных семей. Больше половины россиян читают сразу 5 книг. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет Кострома Today. Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского районов, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 20 по 25 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. В России стало больше многодетных семей, пишет газета.ру. С 24 года до сентября текущего их число выросло на 16%. В основном росту способствует поддержка на федеральном уровне, маткапитал, погашение ипотеки и ежегодная выплата, а также региональная выплата за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении жилищного вопроса. Больше всего многодетных семей в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Больше половины россиян читают сразу от 2 до 5 книг, пишет газета.ру. Причина проста – быстро переключается внимание, да и скучно зацикливаться на одной истории. 27% читают 2 книги одновременно, совмещая работу, учебу и отдых. Еще 20 берут 3-5 произведений, потому что быстро теряют интерес к сюжету. А 13% объясняют это образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% все еще верны одной книге. Но у 23% за последние 3 месяца не получилось дочитать ни одну. Аудиоформат тоже набирает обороты. 27% слушают и читают поровну, 26% выбирают только аудио, а 15% вовсе отказались от текста. И лишь 24% читают исключительно в текстовом формате. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Луса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
7: Ювелирная улица Приволжская.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: нам.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
5: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
8: Ваня. Радио Ваня.
9: Я тебе...

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В костромских школах обновили программу разговоров о важном. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии 70 лет. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах обновили программу разговоров о важном, пишет Кострома Today. Теперь младшим классам больше рассказывают о Великой Отечественной войне, а старшеклассникам о выдающихся людях. Ребята узнают о военачальниках Петре Котляровском, Алексее Мересьеве, Федоре Ушакове и Рихарде Зорге. А еще о балерине Галине Ульяновой, композиторе Александре Пахмутовой, поэте Николае Добронравове, вратаре Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане. Отдельно поговорят о первой сестре милосердия Дарье Севастопольской и Елизавете Федоровне. Кроме того, в разговор о важном добавили профориентацию. Старшеклассникам это поможет определиться с будущей профессией. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Напомню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматическим, заявление подавать не нужно. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание, идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалось адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление у видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. В городе осень.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В сквере Юбилейной высадят множество деревьев и кустарников. Беременным студенткам в 38 регионах установили выплаты от 100 тысяч рублей. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В сквере Юбилейной начали высаживать деревья и кустарники, пишет администрация города. Здесь появится около 200 саженцев, гортензии, ивы, яблони, черемуха и другие растения. Чтобы саженцы лучше прижились, после посадки установят камышовые маты и замульчируют почву корой. Поливать их будут регулярно, а в холода укрывать. В сквере работают около 20 человек, которым также помогают студенты колледжа отраслевых технологий, строительства и лесной промышленности. Всего этой осенью в Костроме планируют высадить около 1000 деревьев, кустарников и цветов. Уже озеленили несколько скверов. Кроме того, саженцы появятся и на других общественных пространствах, в частности, вдоль центральных улиц. Единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей установили 38 российских регионов, пишет «Известия». Выплату в 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения уже установили в Адыге, Караваево-Черкесии, Мариэл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в ряде областей и Петербурге. В большинстве регионов для получения денег нужно иметь срок беременности не менее 12 недель и проживать в субъекте не меньше 3 лет. В Хабаровском крае обязательные условия – возраст от 18 до 23 лет, а в Саратовской и Пензенской областях в этом году выплаты предусмотрены для студенток-заочниц. Самый высокий размер выплаты – 250 тысяч рублей – установлен в Смоленской области. По 200 тысяч получают студентки в Ивановской и Ульяновской областях и Севастополе, по 150 тысяч в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, а 120 тысяч в Рязанской области. Россияне назвали имена вдохновляющих книжных героинь, пишет «Известия». Лидером стала Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». За нее проголосовали 23% опрошенных. На втором месте Джейн Эйр, а на третьем Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Четвертое место заняла Маргарита из «Мастера и Маргариты», а замыкает пятерку Гермиона Грейнджер. Причем Гермиону чаще выбирали мужчины. В список также вошли Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Джо Марч. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Огромнейший привет всем из Санкт-Петербурга, всем, кто слушает радио Ваня в самых отдаленных, самых красивейших уголках нашей необъятной родины. Меня зовут Андрей Шмурай, и в эти часы и минуты предлагаю сыграть в «Угадай фильм». По причине среды сегодня будем загадывать голливудское кино. Я включу отрывок, если вдруг вспомните, как же называется этот фильм, позвоните. 325-696, код города 812. Этот фильм, друзья, небольшая подсказочка, я считаю, что одна из самых выдающихся мелодрам начала нулевых годов. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Уезжай, я тебя уже терял и, наверное, выдержу это снова, если ты именно этого хочешь. Только не ищи легкого пути.
3: Легкого пути? Нет легкого пути. Любой мой выбор причинит кому-то боль.
2: Довольно думать о том, чего хотят другие. Не думай о том, чего хочу я, чего хочет тот парень, твои родители. Чего хочешь ты? Чего ты хочешь?
3: Не все так просто.
2: Чего ты хочешь?
1: Да, уверен, многие вспомнили название этой кинокартины, поэтому звоните 325-696, код города 812. Ну, а счастливчику сегодня достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл». Звоните, друзья, всем удачи, давайте сыграем!
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Зачем? Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 сентября, отмечается День школьного рюкзака. Он посвящен не просто предмету школьного обихода, а символу начала учебного года и важных жизненных этапов каждого ребенка. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первому предку современного рюкзака уже более 5000 лет. Выяснилось это в 1991 году в альпийском леднике Симилаун. Туристами был найден доисторический человек, который отлично сохранился. Ученым удалось определить его примерный возраст – 5300 лет. И именно при нем был обнаружен мешок из кожи, по внешнему виду напоминавший современный рюкзак.
0: Четвертое место.
1: История рюкзака продолжает заплечные сумки. Такие неоднократно создавали разные народы. На русском севере использовали плетеные берестяные котомки с лямками. В средней полосе – берестяные кузова для грибов и ягод. Их называли пестерь.
0: Третье место.
1: В Сибири в качестве рюкзаков применялись поняги и рогульки. Это каркасные рюкзаки. Конструкция первых похожа на современные рамы с лямками для переноски габаритных грузов. Рогулька – две палки с развилками, между которыми веревкой стягивался тюк.
0: Второе место.
1: Приблизить рюкзак к современному виду помогла новая застежка. В 1938 году Джеральд Каннингем придумал использовать застежки-молнии. Это позволило изменить форму рюкзака. В 1951 году Дик Келти изобрел поясной ремень. В походе он случайно поместил концы рамы в карманы брюк. Оказалось, что это очень удобно. Вес распределился со спины на бедра.
0: Первое место.
1: У школьного рюкзака есть не только день рождения, но и памятник. Находится он в Нижнем Новгороде, в сквере Школьный. Надпись на памятнике напоминает о том, что знание – сила. А в карманах ранца видны концтовары, яблоко и любимая оценка – пятерка. Если ее потереть, в учебе обязательно повезет.
0: Великолепная пятерка. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников. В России разработали модель, предсказывающую востребованные специальности. Россияне назвали самые раздражающие слова. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников, пишет администрация города. Это самое масштабное интеллектуальное состязание, которое ежегодно проходит по всей стране. Всего предусмотрено 4 этапа. Самый массовый, школьный, продлится до 23 октября. В нем могут поучаствовать ученики с 4 по 11 классы. На муниципальном этапе будут соревноваться школьники с 7 по 11 классы, набравшие проходной балл, а также победители и призеры прошлого года. В областном этапе примут участие лучшие ученики с 9 по 11, а самые сильные олимпиадники со всей страны соберутся в финале. В этом году 6 олимпиад по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике пройдут дистанционно. Для участия нужно получить в школе специальный код, выполнить работу в системе и отправить на проверку. Результаты придут в школу через 14 дней. По итогам каждой олимпиады результаты занесут в рейтинговую таблицу, а затем определят проходной балл для следующего этапа. Российские ученые разработали модель, которая предсказывает, какие специальности станут востребованными в конкретных регионах в ближайшее время, пишут РИА Новости. Главный показатель – плотность образовательной среды. Он показывает, насколько регион может развить новую специальность, опираясь на уже имеющиеся компетенции, инфраструктуру и спрос, даже если раньше такого направления там не было. Также модель учитывает приток студентов из других регионов, сложность обучения и привлекательность направления для абитуриентов. По словам разработчиков, модель поможет Миноборнауке эффективнее вкладывать средства в высшее образование регионов и избежать ошибок при планировании. Жаргонизмы и сленг вызывают у россиян самое сильное отторжение, пишут РИА Новости. Самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал кринж. На втором месте по уровню неприятия англицизмы – кейс, триггерить, хайп и фейк. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. 19% людей от 18 до 25 – столько же, сколько среди тех, кому за 35 и старше. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова, например, вкусняшка, кушать и денежки. А вот к канцеляризмам россияне оказались терпимее всего. Они раздражают лишь 2% опрошенных. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня к просмотру рекомендую комедийный триллер под названием «Незатейливым». «Поездка». Вышел он в 2021 году. Там рассказывается о супружеской паре неудачников, которые погрязли в долгах. Он режиссер мыльных опер, а она невостребованная актриса. Приезжают на выходные в лесной дом у озера. По-моему, такую историю мы совсем недавно с вами разбирали. Но здесь, в отличие от предыдущей, все в таком комедийном ключе. Так вот, вроде бы они собирались провести время в тишине и уединении, но на самом деле каждый планирует устранить другого. То есть физически. Однако, прежде чем им удается осуществить свои намерения, в доме появляются незваные гости. Куда же без них? Все начинается как типичная мелодрама, но потом события ускоряются, и фильм превращается в такой кровавый слэшер, выражаясь киношным языком. Подробности раскрывать не стану, скажу, что это такой симбиоз триллера и черной комедии с отвязным юмором. Я считаю, авторы сняли смелый, по-хулигански задорный, безумно смешной и интересный фильм, который смотрится, опять же, на одном дыхании. Так что, если выдастся свободный вечерок, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поездка. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! После этой новости так и хочется воскликнуть. Ну вы и даете! Удивляют опять китайцы. Дело в том, что в стране набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку. То есть в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при изготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако, как вы понимаете, дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В школы Костромской области приехали новые учителя. В России стало больше многодетных семей. Больше половины россиян читают сразу 5 книг. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет Кострома Today. Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского районов, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 2020 по 2025 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. В России стало больше многодетных семей, пишет газета.ру. С 2024 года до сентября текущего их число выросло на 16%. В основном росту способствует поддержка на федеральном уровне, маткапитал, погашение ипотеки и ежегодная выплата, а также региональная выплата за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении жилищного вопроса. Больше всего многодетных семей в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Больше половины россиян читают сразу от 2 до 5 книг, пишет газета.ру. Причина проста – быстро переключается внимание, да и скучно зацикливаться на одной истории. 27% читают 2 книги одновременно, совмещая работу, учебу и отдых. Еще 20 берут 3-5 произведений, потому что быстро теряют интерес к сюжету. А 13% объясняют это образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% все еще верны одной книге. Но у 23% за последние 3 месяца не получилось дочитать ни одну. Аудиоформат тоже набирает обороты. 27% слушают и читают поровну, 26% выбирают только аудио, а 15% вовсе отказались от текста. И лишь 24% читают исключительно в текстовом формате. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru
3: Реклама.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
2: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27, 0+.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!
7: Ваня. Радио Ваня.

0: хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Рэп-исполнитель и автор песен Егор Крид удивил поклонников новым преображением с ностальгической ноткой. Он решил вернуться к одному из прежних образов, которым запомнился в начале 2010-х годов. Крид опубликовал в личном блоге серию зеркальных селфи, сделанных на старенький смартфон. На снимках он предстал в черной футболке с изображением героини Макс Мейфилд из научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Цитата. Верно.

0: Нашел Крида из 2013-го, но только бородой. Волосы трогать не стал, дабы меня поклонники не убили в директе. Такой подписью сопроводил новый пост Егор Крид. При этом он добавил один видеоролик, как раз снятый в 2013-м вместе с друзьями в салоне автомобиля. Друзья мои, на полном серьезе. Новая публикация уже собрала свыше 6000 комментариев. Поклонницы написали, что Криду идет любая манипуляция с внешним видом, потому что он самый прекрасный, как всегда. К тому же ему вполне удалось реализовать задумку. Схожесть с образом из начала 10-х годов очень заметна. При этом некоторые пользовательницы соцсети заметили, что с непослушными волосами артисту было. Друзья мои, я видел и ту, и другую фотографию, ничего по этому поводу сказать не могу. Но целиком и полностью доверяю мнению прекрасной половины человечества.
1: Звездный час. Радио Ваня. В городе осень.

0: радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! И кое-что из звездных новостей. Не так давно рассказывал вам о том, что на юбилей знаменитой актрисы Сельмы Хайек каким-то образом просочился наш актер Юра Борисов. А теперь выяснилось, где, как говорится, собака-то порылась. Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов снимется в новом полнометражном фильме «Арена», который станет режиссерским проектом именно голливудской актрисы Сельмы Хайек. Партнершей Борисова по картине станет британская супермодель и актриса Кара Делевинь. По данным издания Variety, Хайек выступит не только режиссером, но и автором сценария, а также одним из продюсеров. Съемки «Арены» уже ведутся в мексиканских штатах, и в центре сюжета фильма «История запретной любви» и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого герои обретают способность получать невероятное удовольствие от простых вещей. Для Сельмы Хайек, чья карьера длится более 3 десятилетий, «Арена», как ожидается, станет новым этапом. И, конечно же, запасаемся попкорном, друзья, и будем ждать продолжения этой истории, потому что лично мне, допустим, интересно, а каким же образом состоялось знакомство нашего Юры с мексиканско-американской звездой?
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
6: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепи-Ваваров». В костромских школах обновили программу разговоров о важном. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах обновили программу разговоров о важном, пишет Кострома Today. Теперь младшим классам больше рассказывают о Великой Отечественной войне, а старшеклассникам – о выдающихся людях. Ребята узнают о военачальниках Петре Котляровском, Алексее Мересьеве, Федоре Ушакове и Рихарде Зорге. А еще о балерине Галине Ульяновой, композиторе Александре Пахмутовой, поэте Николае Добронравове, вратаре Оливье Яшине и дикторе Юрии Левитане. Отдельно поговорят о первой сестре милосердия Дарье Севастопольской и Елизавете Федоровне. Кроме того, в разговор о важном добавили профориентацию. Старшеклассникам это поможет определиться с будущей профессией. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет Газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Напомню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет Газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание, идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалась адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление у видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватурина, дом 4.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
11: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет плюс 17 градусов и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати говоря, о городе. В 17 веке налог на недвижимость зависел от ширины лицевой части дома, поэтому местные жители строили максимально узкие, но глубокие и высокие здания. Самый узкий дом в городе имеет ширину фасада всего в 1 метр. И кроме того, именно в Амстердаме находится нулевая отметка так называемого амстердамского ординара, нулевого уровня высоты, от которого отсчитывается высота над уровнем моря для большей части Европы. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 16 сентября отмечается День школьного рюкзака. Он посвящен не просто предмету школьного обихода, а символу начала учебного года и важных жизненных этапов каждого ребенка. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первому предку современного рюкзака уже более 5000 лет. Выяснилось это в 1991 году в альпийском леднике Симилаун. Туристами был найден доисторический человек, который отлично сохранился. Ученым удалось определить его примерный возраст – 5300 лет. И именно при нем был обнаружен мешок из кожи, по внешнему виду напоминавший современный рюкзак.
0: Четвертое место.
1: История рюкзака продолжает заплечные сумки. Такие неоднократно создавали разные народы. На русском севере использовали плетеные берестяные котомки с лямками. В средней полосе – берестяные кузова для грибов и ягод. Их называли пестерь.
0: Третье место.
1: В Сибири в качестве рюкзаков применялись поняги и рогульки. Это каркасные рюкзаки. Конструкция первых похожа на современные рамы с лямками для переноски габаритных грузов. Рогулька – две палки с развилками, между которыми веревкой стягивался тюк.
0: Второе место.
1: Приблизить рюкзак к современному виду помогла новая застежка. В 1938 году Джеральд Каннингем придумал использовать застежки-молнии. Это позволило изменить форму рюкзака. В 1951 году Дик Келти изобрел поясной ремень. В походе он случайно поместил концы рамы в карманы брюк. Оказалось, что это очень удобно. Вес распределился со спины на бедра.
0: Первое место.
1: У школьного рюкзака есть не только день рождения, но и памятник. Находится он в Нижнем Новгороде, в сквере Школьный. Надпись на памятнике напоминает о том, что знание – сила. А в карманах ранца видны концтовары, яблоко и любимая оценка – пятерка. Если ее потереть, в учебе обязательно повезет.
0: Великолепная пятерка.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. О весьма интересном свидании мне рассказал один мой знакомый. На одном из сайтов познакомился с очень красивой девушкой, но, по его мнению, говорит, что была похожа на Хелену Бонем Картер, та, что в бойцовском клубе. Наконец-то встретились воочию, посидели в кафешке, заказали еду и выпили бутылочку, как им казалось, хорошего напитка. На последнем заостряю внимание, потому что из кафе они... как рассказывает мой друг, выплыли как будто в тумане. Решили, что поедут к ней. Дома у девушки, как выяснилось, живут две очень милые таксы. И они там устраивают невероятный бардак. Девушку, однако, он не смущал. Она включила какой-то рэп и начала танцевать, а собаки кружились вокруг нее. Потом она еще разбила какую-то вазу, осколки разлетелись, вода разлилась, но она продолжала танцевать. Парень понял, что уборкой-то придется заниматься ему, да, в общем-то, было особо и не тяжело. Закончил уборку и решил, что надо как-то выдвигаться уже домой. Напоследок девушка его обняла и сказала: «Спасибо, ты такой молодец». Но у нас сегодня с тобой ничего не будет. А парень-то про себя подумал. Догадались? Да, честно говоря, уже не очень-то и хотелось. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
8: Центр инфекционных заболеваний.
9: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
10: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Hello? Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
13: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируется на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% в количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня» в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет плюс 17 градусов и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати говоря, о городе. В 17 веке налог на недвижимость зависел от ширины лицевой части дома, поэтому местные жители строили максимально узкие, но глубокие и высокие здания. Самый узкий дом в городе имеет ширину фасада всего в 1 метр. И кроме того, именно в Амстердаме находится нулевая отметка так называемого амстердамского ординара, нулевого уровня высоты, от которого отсчитывается высота над уровнем моря для большей части Европы. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе.

0: люби меня, люби.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодня к просмотру рекомендую комедийный триллер под названием «Незатейливым». «Поездка». Вышел он в 2021 году. Там рассказывается о супружеской паре неудачников, которые погрязли в долгах. Он режиссер мыльных опер, а она невостребованная актриса. Приезжают на выходные в лесной дом у озера. По-моему, такую историю мы совсем недавно с вами разбирали. Но здесь, в отличие от предыдущей, все в таком комедийном ключе. Так вот, вроде бы они собирались провести время в тишине и уединении, но на самом деле каждый планирует устранить другого. То есть физически. Однако, прежде чем им удается осуществить свои намерения, в доме появляются незваные гости. Куда же без них? Все начинается как типичная мелодрама, но потом события ускоряются, и фильм превращается в такой кровавый слэшер, выражаясь киношным языком. Подробности раскрывать не стану, скажу, что это такой симбиоз триллера и черной комедии с отвязным юмором. Я считаю, авторы сняли смелый, по-хулигански задорный, безумно смешной и интересный фильм, который смотрится, опять же, на одном дыхании. Так что, если выдастся свободный вечерок, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поездка. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! После этой новости так и хочется воскликнуть. Ну вы и даете! Удивляют опять китайцы. Дело в том, что в стране набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку, то есть в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при изготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако, как вы понимаете, дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России на 16% выросло число многодетных семей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы, корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.
3: Громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюде.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет плюс 17 градусов и весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати говоря, о городе. В 17 веке налог на недвижимость зависел от ширины лицевой части дома, поэтому местные жители строили максимально узкие, но глубокие и высокие здания. Самый узкий дом в городе имеет ширину фасада всего в 1 метр. И кроме того, именно в Амстердаме находится нулевая отметка так называемого амстердамского ординара, нулевого уровня высоты, от которого отсчитывается высота над уровнем моря для большей части Европы. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Yeah.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
4: Ваня! Радио Ваня!

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: звезды, как она.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Русские новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!